хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер взбил.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Баскетболисты Брянской Десны получили возможность проверить свою форму перед стартом нового сезона. Команда Артема Куринова проведет серию товарищеских встреч с сильными соперниками. Наши парни отправляются в Республику Беларусь на предсезонный товарищеский турнир. В рамках подготовки к новому сезону брянский клуб проведет 3 контрольных матча с представителями высшей лиги Беларуси. Соперниками брянцев станут Рубон из Витебска, который является полуфиналистом турнира, Борис Фен из Могилева и Гомельские Рыси. Такие встречи помогут тренерскому штабу брянцев определить и оценить готовность игроков и проверить игровые сочетания. Напомню, регулярный чемпионат стартует с 1 октября и продлится до 21 марта. Команды сыграют 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место, сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшихся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 2 побед, финал до 4 побед. Александр Большунов получил визу для поездки на сборы в Италию. Ранее стало известно, спортсмены группы Юрия Бородавка, в составе которой тренируется и брянский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, получили визы для поездки на сбор в Италию. Группа проведет тренировочный сезон с 28 августа по 16 сентября в итальянском Монте-Бандоне. В составе российской группы помимо Александра Большунова также тренируются олимпийский чемпион Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина и Елизавета Маслакова. Футбол на Брянщине назван самым популярным видом спорта. В эфире Брянской губернии в рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко заместитель губернатора региона Андрей Фроленков обозначил 4 самых массовых вида спорта, которыми увлекаются брянцы. На первом месте оказался футбол. Им занимаются порядка 9500 человек. Далее идут волейбол, баскетбол и хоккей. Наряду с традиционными видами спорта в последнее время бурно развиваются и новые направления. Их 3 – гонки дронов, фиджитал и компьютерный спорт. У последователей первого из упомянутых недавно появилась своя региональная федерация. В настоящее время под крышей Дворца единоборств имени Артема Осипенко в Брянске идет оборудование центра фиджитал спорта. Его развитию государство уделяет пристальное внимание. Ситуация в регионах интересуется и Минспорт. В то же время с развитием такого нового вида спорта, как гонки дронов, в приграничной Брянской области возникли большие сложности по понятным причинам, связанных с оперативной обстановкой. Однако для тренировок и соревнований активно используются закрытые помещения Дворца единоборств, а также спортивно-оздоровительных комплексов. Но все же о самом массовом спорте в нашем регионе – футболе. Матч 7-го тура дивизиона 2-й лиги пройдет 30 августа в Брянске. Подопечный Андрея Кончельскиса встретится с астраханским «Волгарем». Добавлю, последний раз брянские футболисты противостояли астраханцам в рамках 1-й лиги первенства России в 2021 году. «Волгарь» тогда одолел «Динамо» из Брянска со счетом 2-1. Это была, кстати, единственная победа из всего проведенных 5 встреч. В подавляющем большинстве брянцы были сильнее. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: клюет, клюет. Клюет, клюет, клюет, клюет. Давай поедем на рыбалку, там будет клёво, красота. Возьмем бульбаша, снасти и приманку, оставим наши города.
1: Достали тары-бары, растабары,

Всегда рыбалка — это навсегда. Рыбалка навсегда. Рыбалка — это навсегда. Ловись, рыбка большая и очень большая, 2-3 на уху, остальных на свободу. Вокруг ни души, тишина-то какая, удочки к морю, все внимание на воду.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно

Шаг за шагом вперед, за годом год. Мы хотим увидеть рассвет. Мы любимым пели, солнце взойдет. Только солнца все нет и нет. В это можно не верить, как в райский сад. Но в легендах сказано так. На востоке встретишь солнце восход, а на западе солнце закат.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром около плюс 14. Ветер северо-западный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перед началом учебного года проведена конференция педагогического состава Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы уже с 1 сентября. Кроме того, состоится переход на государственную информационную систему «Моя школа». По словам главы региона, внедрение цифры упростит работу педагогов. Егор Ковальчук подчеркнул, для ведущих отраслей экономики и социальной сферы необходимы специалисты. Приоритетным механизмом подготовки кадров становится целевое обучение. Работают два общеобразовательных производственных кластера – клиническая медицина и сельское хозяйство. Кроме того, в Брянской области развивается сеть профильных классов, ориентированных на потребности рынка труда. Особенно растет интерес к естественно-научному, технологическому и агротехнологическому профилям. Жители Брянска выбрали 9 проектов, которые получат финансирование на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Одним из проектов станет дальнейшее обновление парка железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Территория здесь уже развивается поэтапно, и новая поддержка позволит продолжить ее благоустройство. Также большое количество голосов получил проект установки памятника святому благоверному князю Олегу Брянскому на пересечении проспекта Ленина и улицы Дуки. Кроме того, в городе продолжат работы по благоустройству парка имени Алексея Толстого и других общественных территорий. Реализация выбранных инициатив позволит сделать городские пространства более комфортными для жителей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, с начала нынешнего года в регионе благоустроено порядка 40 общественных пространств. В Кремле заявили, размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшиеся мнения о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. 2 миллиона россиян уже заявили о своем решении голосовать дистанционно на выборах, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Минцифры рассказали о других способах волеизъявления. Например, если во время плебисцита избиратель будет находиться не по месту прописки, он может заранее выбрать удобный избирательный участок через сервис «Мобильный избиратель» на госуслугах. Как сообщили в министерстве, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 480 тысяч граждан России. Выбрать подходящий способ голосования можно до 23 часов 59 минут 14 сентября. До этого момента можно также изменить свое решение, например, отозвать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании или отменить выбор участка через госуслуги. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании в Брянской области обсудили правительство региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмал зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянщины является мощным сектором развития экономики. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял также первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства на Брянщине полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В сфере образования Брянской области трудится 32 тысячи человек, из них порядка 18 тысяч – это педагоги. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для профессионального развития учителей действует программа повышения квалификации, конкурсы мастерства, а также система поощрений. Вузы региона вносят весомый вклад в науку и подготовку кадров. На их базе работают научные школы, ведутся фундаментальные прикладные исследования. К Брянской научной школе присоединился и филиал Сеченовского университета. С его открытием в регионе сформирован полный цикл медицинского образования. От предуниверсария до постдипломного обучения. По словам главы региона, это укрепит систему здравоохранения и поможет оставить больше молодых специалистов в Брянском регионе. Егор Ковальчук выразил убеждение, в настоящее время в области создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель субъекта федерации подчеркнул, школа является кузницей кадров экономики Брянской области. В Кремле заявили о нежелании Европы понимать реалии конфликта на Украине. Бравурные речи некоторых европейских лидеров у Москвы вызывают смешанные чувства и в очередной раз подчеркивают правильность проведения специальной военной операции, главной задачей которой является обеспечение безопасности Российской Федерации. Представители европейских элит с высоких трибун произносят эскалирующие спичи, выражая намерение продолжения военного противостояния. Таким образом, обманывая как своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России, так и украинский народ, чьими жизнями будут обеспечиваться планы военных корпораций. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По словам главы государства, Запад оказывает грубое давление на Москву. В России стартовала уборка подсолнечника. Первыми в поля вышли хозяйства Южного федерального округа. Всего по стране обмолочено порядка 4000 гектаров, из них около 3000 приходится именно на южные регионы. Урожайность пока держится на уровне прошлогодней. Основной объем работ еще впереди. В ближайшие недели к уборочной подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов. Напомню, утвержден комплекс мер для нейтрализации рисков при экспорте зерновых культур и обеспечения своевременных поставок в полном объеме. Правительство и профильные ведомства ведут активную работу по преодолению транспортных сложностей, вызванных внешним санкционным давлением и враждебными действиями со стороны киевского режима. Решения направлены на защиту агропромышленного комплекса от логистических сбоев и выполнение всех международных торговых обязательств по вывозу продовольствия. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Инфорадио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
1: Политическая реклама.
5: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
6: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
9: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь

0: Года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето.
4: ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Нужна система отопления? Не трать время, звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58-19-66.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибразанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
12: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
13: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 8 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перед началом учебного года проведена конференция педагогического состава Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы уже с 1 сентября. Кроме того, состоится переход на государственную информационную систему «Моя школа». По словам главы региона, внедрение цифры упростит работу педагогов. Егор Ковальчук подчеркнул, для ведущих отраслей экономики и социальной сферы необходимы специалисты. Приоритетным механизмом подготовки кадров становится целевое обучение. Работают два общеобразовательных производственных кластера – клиническая медицина и сельское хозяйство. Кроме того, в Брянской области развивается сеть профильных классов, ориентированных на потребности рынка труда. Особенно растет интерес к естественно-научному, технологическому и агротехнологическому профилям. Жители Брянска выбрали 9 проектов, которые получат финансирование на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Одним из проектов станет дальнейшее обновление парка железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Территория здесь уже развивается поэтапно, и новая поддержка позволит продолжить ее благоустройство. Также большое количество голосов получил проект установки памятника святому благоверному князю Олегу Брянскому на пересечении проспекта Ленина и улицы Дуки. Кроме того, в городе продолжат работы по благоустройству парка имени Алексея Толстого и других общественных территорий. Реализация выбранных инициатив позволит сделать городские пространства более комфортными для жителей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, с начала нынешнего года в регионе благоустроено порядка 40 общественных пространств. В Кремле заявили, размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшиеся мнения о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. 2 миллиона россиян уже заявили о своем решении голосовать дистанционно на выборах, которые пройдут в России с 18 по 20 сентября. В Минцифры рассказали о других способах волеизъявления. Например, если во время плебисцита избиратель будет находиться не по месту прописки, он может заранее выбрать удобный избирательный участок через сервис «Мобильный избиратель на госуслугах». Как сообщили в министерстве, сервисом «Мобильный избиратель» воспользовались уже более 480 тысяч граждан России. Выбрать подходящий способ голосования можно до 23 часов 59 минут 14 сентября. До этого момента можно также изменить свое решение, например, отозвать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании или отменить выбор участка через госуслуги. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ипорозанов ОВ Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРН П 32-132-56-300-49-048.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Эй, водитель! Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
7: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы». «Ну а ты?» А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по-британски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Грейт Уолл Пауэр и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме. И тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За

0: Два радио. Это пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район.

0: полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Мам, а мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Ты холодный, уничтожительный.

0: Врачи удивляются, так не бывает. Я объясняю, что все очень просто. Я вспоминаю
1: 96.
0: Я не изменился, таким и остался.
1: 102.
0: Способен ходить, говорить, улыбаться.
1: 108.
0: Я вспоминаю, как к ней прикасался.

0: два радио. В Брянске 10 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании в Брянской области обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмал зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянщины является мощным сектором развития экономики. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял также первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства на Брянщине полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. В сфере образования Брянской области трудится 32 тысячи человек, из них порядка 18 тысяч – это педагоги. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для профессионального развития учителей действует программа повышения квалификации, конкурсы мастерства, а также система поощрений. Вузы региона вносят весомый вклад в науку и подготовку кадров. На их базе работают научные школы, ведутся фундаментальные прикладные исследования. К Брянской научной школе присоединился и филиал Сеченовского университета. С его открытием в регионе сформирован полный цикл медицинского образования. От предуниверсария до постдипломного обучения. По словам главы региона, это укрепит систему здравоохранения и поможет оставить больше молодых специалистов в Брянском регионе. Егор Ковальчук выразил убеждение, в настоящее время в области создаются все необходимые условия для получения качественного образования. Руководитель субъекта федерации подчеркнул, школа является кузницей кадров экономики Брянской области. В Кремле заявили о нежелании Европы понимать реалии конфликта на Украине. Бравурные речи некоторых европейских лидеров у Москвы вызывают смешанные чувства и в очередной раз подчеркивают правильность проведения специальной военной операции, главной задачей которой является обеспечение безопасности Российской Федерации. Представители европейских элит с высоких трибун произносят эскалирующие спичи, выражая намерение продолжения военного противостояния. Таким образом, обманывая как своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России, так и украинский народ, чьими жизнями будут обеспечиваться планы военных корпораций. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По словам главы государства, Запад оказывает грубое давление на Москву. В России стартовала уборка подсолнечника. Первыми в поля вышли хозяйства Южного федерального округа. Всего по стране обмолочено порядка 4000 гектаров, из них около 3000 приходится именно на южные регионы. Урожайность пока держится на уровне прошлогодней. Основной объем работ еще впереди. В ближайшие недели к уборочной подключатся регионы Центрального, Поволжского и Сибирского федеральных округов. Напомню, утвержден комплекс мер для нейтрализации рисков при экспорте зерновых культур и обеспечения своевременных поставок в полном объеме. Правительство и профильные ведомства ведут активную работу по преодолению транспортных сложностей, вызванных внешним санкционным давлением и враждебными действиями со стороны киевского режима. Решения направлены на защиту агропромышленного комплекса от логистических сбоев и выполнение всех международных торговых обязательств по вывозу продовольствия. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иварзанов ОВ». ОВРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: сайте и в любое время на сайте губерния.тв. 6+.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Баскетболисты Брянской Десны получили возможность проверить свою форму перед стартом нового сезона. Команда Артема Куренова проведет серию товарищеских встреч с сильными соперниками. Наши парни отправляются в Республику Беларусь на предсезонный товарищеский турнир. В рамках подготовки к новому сезону брянский клуб проведет 3 контрольных матча с представителями высшей лиги Беларуси. Соперниками брянцев станут Рубон из Витебска, который является полуфиналистом турнира, Борис Фен из Могилева и Гомельские Рыси. Такие встречи помогут тренерскому штабу брянцев определить и оценить готовность игроков и проверить игровые сочетания. Напомню, регулярный чемпионат стартует с 1 октября и продлится до 21 марта. Команды сыграют 2 круга по 26 матчей. 6 лучших выходят в плей-офф, занявшие 7 по 10 место, сыграют в плей-ин. 25 и 29 марта в 3 матчах определятся 2 оставшихся участника плей-офф, который пройдет с 1 апреля по 23 мая. В серии четвертьфинала и полуфинала, а также за 3 место пройдут до 2 побед, финал до 4 побед. Александр Бушунов получил визу для поездки на сборы в Италию. Ранее стало известно, спортсмены группы Юрия Бородавка, в составе которой тренируется и брянский лыжник, 3-кратный олимпийский чемпион Александр Бушунов, получили визы для поездки на сбор в Италию. Группа проведет тренировочный сезон с 28 августа по 16 сентября в итальянском Монте-Бандоне. В составе российской группы помимо Александра Бушунова также тренируются олимпийский чемпион Алексей Червоткин, Егор Митрошин, Арсений Поздеев, Павел Соловьев, Алена Баранова, Елизавета Пантрина и Елизавета Маслакова. Футбол на Брянщине назван самым популярным видом спорта в эфире Брянской губернии. В рамках программы «Понедельник» с Марией Сергеенко заместитель губернатора региона Андрей Фроленков обозначил 4 самых массовых вида спорта, которыми увлекаются брянцы. На первом месте оказался футбол. Им занимаются порядка 9500 человек. Далее идут волейбол, баскетбол и хоккей. Наряду с традиционными видами спорта в последнее время бурно развиваются и новые направления. Их 3 – гонки дронов, фиджитал и компьютерный спорт. У последователей первого из упомянутых недавно появилась своя региональная федерация. В настоящее время под крышей Дворца единоборств имени Артема Осипенко в Брянске идет оборудование центра фиджитал спорта. Его развитию государство уделяет пристальное внимание. Ситуация в регионах интересуется и Минспорт. В то же время с развитием такого нового вида спорта, как гонки дронов, в приграничной Брянской области возникли большие сложности по понятным причинам, связанных с оперативной обстановкой. Однако для тренировок и соревнований активно используются закрытые помещения Дворца единоборств, а также спортивно-оздоровительных комплексов. Но все же о самом массовом спорте в нашем регионе – футболе. Матч 7-го тура дивизиона 2-й лиги пройдет 30 августа в Брянске. Подопечный Андрея Кончельскиса встретится с астраханским «Волгарем». Добавлю, последний раз брянские футболисты противостояли астраханцам в рамках 1-й лиги первенства России в 2021 году. «Волгарь» тогда одолел «Динамо» из Брянска со счетом 2-1. Это была, кстати, единственная победа из всего проведенных 5 встреч. В подавляющем большинстве брянцы были сильнее. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в студии старший специалист группы по работе с личным составом отдельного батальона Дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области, старший лейтенант полиции Торлин Дмитрий Сергеевич. И поговорим мы сегодня о работе в ГИБДД. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте.
3: Расскажите нашим слушателям, кто такой сотрудник по работе с личным составом и в чем отличие вашей работы от инспектора ДПС?
4: В первую очередь сотрудник по работе с личным составом отвечает за процесс трудоустройства, в первую очередь. Это как и инспекторов ДПС, так же и должностей, которые входят в штаб отдельного батальона ДПС по Брянской области. То есть мы занимаемся процессом трудоустройства, дальше мы оформляем личные дела сотрудников, ведем их. Если сотрудник вдруг изменяет должность, мы это все, соответственно, вносим в личные дела. Также мы занимаемся подбором кандидатов для трудоустройства. Мы занимаемся процессом подбора кандидатов для трудоустройства на поступление в высшее учебное заведение системы МВД. Также мы, как группа по работе с личным составом, издаем приказы на отпуска сотрудников, следим за исполнением их социальных гарантий в органах внутренних дел. И также все необходимые для службы в МВД вопросы, что касаются кадров, это первоочередная наша задача. Но также какие-то массовые мероприятия, проводимые на территории Брянской области, мы выезжаем также для охраны общественного порядка, как и рядовой инспектор ДПС.
3: Часто водители видят только внешнюю сторону ГИБДД. Патрули, проверки документов. А какая же она внутренняя кухня и сколько человек вообще работает в структуре?
4: Конкретно в отдельном батальоне ДПС по Брянской области у нас по штату предусмотрено 200 сотрудников. Но в связи с небольшим некомплектом, данная цифра немного ниже, на данный момент это 170 человек личного состава. Конечно, в основном водители, да, и граждане видят только внешнюю сторону работы сотрудника госавтоинспекции. Но внутреннюю кухню можно узнать, если только вы работаете в этой системе. То есть в основном она ничем не отличается и от внешней стороны. Мы также работаем, также останавливаем транспортное средство, выявляем административное правонарушение, либо же просто проводим профилактические беседы с водителями, если это не грубое правонарушение, которое никак не влияет в первую очередь на аварийность и на тяжесть последствий в случае ДТП. Основная задача, да, это проверка, и в связи с такой у нас обстановкой на территории Брянской области, у нас сейчас основная задача это досмотровые мероприятия и выявление незаконной перевозки боеприпасов, каких-то запрещенных веществ. Вещи, которые могут послужить сбору беспилотных летательных средств, либо какие-то приборы, которые могут поспособствовать их наведению.
3: Наверняка многие мальчишки, да и не только мальчишки, и девушки мечтают служить в ГИБДД. Расскажите, пожалуйста, какой сейчас на данный момент дефицит кадров и кого конкретно вы ищете?
4: Ну, у нас в отдельном батальоне ДПС некомплект составляет 30 человек. В первую очередь, это, конечно, большая часть должностей, это инспекторский состав, инспектор ДПС. В первую очередь, на эти должности у нас приоритет для лиц мужского пола, так как молодой девушке достаточно тяжело работать в условиях, в которых несет службу инспектор ДПС. Это и погодные условия, и на данный момент это актуально, и беспилотный летательный аппарат. То есть служить девушке на должности инспектора ДПС достаточно проблематично. И в мороз, и в холод, и в жару, и в дождь нужно стоять в бронежилете, в каске, вооруженным автоматом и также пистолетом. Ну, то есть девушке достаточно проблематично нести службу на данной должности. Но у нас есть должности, на которые могут претендовать и девушки. Это в основном штабные должности, это группа по работе с личным составом, вот, допустим, у нас в группе исполнения административного законодательства. У нас достаточно много еще групп, помимо инспекторских составов, инспекторского состава ДПС, у нас достаточно много еще вакансий, на которые могут претендовать девушки.
3: Какие требования к кандидатам сейчас самые жесткие? Образование, здоровье, служба в армии, возможно, судимость родственников?
4: Жестких прямо требований к кандидатам у нас нет. С образованием можно поступить на службу как и с высшим образованием, так и со среднепрофессиональным образованием. Не обязательно это должно быть какое-то юридическое образование. Достаточно того, чтобы у вас была подходящая квалификация, допустим, педагог, техник, техник, механик, вот в таком ключе. То есть по образованию у нас достаточно расширили спектр для того, чтобы мы могли принять на службу кандидата. Что касается здоровья, да, так как у нас отдельный батальон ДПС, у нас к именно должностям инспектора ДПС повышенные требования по здоровью в связи с его тяжестью труда. Это, опять же, я повторюсь, нахождение по 12 часов на смене на открытом воздухе, да, в разных климатических условиях. Ну, естественно, психологически тоже достаточно тяжело иногда кандидатам находить и подстраиваться под водителей, потому что водители у нас бывают разные, и ситуации на дорогах бывают разные. То есть в основном это большая вот процент непрохождения именно по здоровью на должность инспектора ДПС, потому что должно быть отличное зрение, отличное здоровье во всех остальных его аспектах. Служба в армии тоже достаточно важна, но мы и принимаем и сотрудников на должность инспектора ДПС, и кандидатов, которые не проходили службу в армии, в частных порядках стараемся, чтобы он продолжил у нас службу как за счет как альтернативной службы в армии. Вот. По поводу судимости родственников, мы принимаем на службу кандидатов, у кого были судимые родственники, по разным статьям абсолютно. Главное, чтобы эти статьи не были связаны с экстремизмом и терроризмом. Да, мы имеем, естественно, в виду, что вот есть такие родственники, но никаких причин для отказа данному кандидату у нас нет.
3: Бытует распространенный миф, что в ГИБДД просто так не устроятся, нужны связи. Расскажите, как обстоят дела на самом деле и может ли прийти просто обычный парень с улицы?
4: Про ГИБДД у нас много слухов всяких ходит и по поводу связей. А на данный момент у нас такого нет. Любой гражданин может обратиться к нам в группу кадров с вопросом о трудоустройстве. Мы просмотрим его документы, просмотрим его образование, военный билет, паспорт и наличие водительского удостоверения. Если у него образование позволяет, если у него есть водительское удостоверение и он уже служил, либо же не служил в армии, если он подходит нам, может претендовать на должность инспектора ДПС. Мы от каждого принимаем заявление, выдаем пакет документов, которые необходимо собрать для трудоустройства, и рассматриваем в рамках кандидата. Никаких связей абсолютно не нужно. Любой гражданин может прийти к нам и побеседовать по вопросу трудоустройства.
3: Что важнее для современного сотрудника ГИБДД? Физическая сила и умение драться или же все-таки знание юридических тонкостей и психологии?
4: Ну, в современном мире у нас сотрудник ГИБДД должен в первую очередь быть подкован в юридических тонкостях и, конечно, знать малейшие азы психологии для того, чтобы беседовать с участниками дорожного движения. У нас единичные случаи, когда сотрудник, неважно, сотрудник именно инспектор ДПС, либо же там сотрудник нашего аппарата штаба, применяет какую-то физическую силу. В основном у нас это все сводится к психологическим таким моментам, то есть к простым беседам. И, как правило, водитель, кто был как-то агрессивно либо негативно настроен в адрес сотрудника ДПС, он эти моменты как-то сглаживается, и уже дальше беседа строится в рамках юридического поля и в рамках действующего законодательства.
3: Давайте поговорим отдельно про зарплату и соцпакет. Многие считают, что сотрудникам ДПС платят сущие копейки. Назовите хотя бы примерный уровень довольствия лейтенанта и расскажите про льготы, которые есть на данный момент.
4: Ну, в первую очередь, когда у нас кандидат проходит процесс трудоустройства и назначает уже на должность, ему присваивается первое звание – это младший лейтенант полиции. Заработная плата, денежное довольствие у младшего лейтенанта полиции составляет около 50 тысяч рублей. Это на моменте его трудоустройства. Соответственно, после того, как он пройдет первоначальное обучение, выйдет уже непосредственно для работы на федеральной автодороге, у него зарплата немного увеличивается за счет того, что у нас ежемесячно инспектором ДПС компенсируется работа его в ночное время и выходные праздничные дни. Соответственно, зарплата с 50 вырастает там до 52-53 тысяч, но это все варьируется в связи с тем, сколько сотрудник отработает в ночное время и выходные праздничные дни. Также у нас выплачиваются поквартально премии. Конкретные суммы это всегда разные в связи с тем, что год разный, кварталы разные. Вот. По поводу каких-то льгот, как сотрудника ДПС, у нас есть льготы на такой вариант, если сотруднику негде жить, он снимает, допустим, жилье, там, квартиру, либо же дом, он может собрать пакет документов, направить его в нашу бухгалтерию, ее рассмотрят, и ему будет выплачиваться дополнительное денежное довольствие на поднаемное, так называемое. То есть часть оплаты за съемное жилье будут сотруднику компенсироваться за счет Министерства внутренних дел. Также любой сотрудник полиции есть льготы по поводу предоставления санаториев. Если у сотрудника во время службы появляются какие-то проблемы со здоровьем, там, да, ну, грубо говоря, там, что-то со спиной актуально в связи с тем, что мы находимся в бронежилетах, несем службу, то, пожалуйста, у нас есть наша поликлиника МВД, в которую можно обратиться к врачу, и он даст направление на санаторно-курортное лечение.
3: Расскажите, пожалуйста, с какими человеческими историями приходится сталкиваться? Ведь, вероятнее всего, вам приходится не только принимать на работу и увольнять сотрудников, но и помогать обычным гражданам.
4: Да, конечно, не только приходится сталкиваться с какими-то рабочими моментами. Но у нас достаточно часто и в СМИ, и в рамках обращений граждан возникают такие моменты, когда сотрудники наши несут службу на посту, и подъезжают граждане, обращаются с какой-то просьбой, то есть либо же это достаточно доставить беременную женщину до больницы, у нее начинается родовая деятельность. Либо же вот был случай, когда водитель ехал по федеральной автодороге, и встречная полоса, ехал грузовик, у него выскочил камень, разбил боковое стекло, женщина испугалась, не знала, как отреагировать, что ей делать, просто остановилась на краю проезжей части, тем самым могла создать аварийную обстановку. Наши инспектора следовали по попутному направлению, подъехали, увидели, что что-то произошло, остановились, побеседовали с женщиной, помогли ей убрать осколки и сопроводили до ближайшего места, где ей заклеили временно стекло, и она смогла продолжить движение дальше в город Брянск.
3: Я думаю, таких случаев большое множество. Спасибо, что помогаете гражданам. Расскажите, пожалуйста, куда конкретно можно обращаться тем, кто сейчас нас слушает и загорелся желанием служить?
4: Обратиться к нам можно в отдельный батальон ДПС по Брянской области. Находимся мы по адресу город Брянск, улица Советская, дом 91. Вас встретит наш сотрудник, который стоит на охране нашего административного здания. Просто скажите, что вы по вопросу трудоустройства. Мы всегда рады вас видеть. А также можете позвонить по номеру 62-76-33. Это рабочий телефон группы кадров отдельного батальона ДПС по Брянской области.
3: Спасибо за беседу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
4: В первую очередь, мирного неба над головой. Соблюдайте правила дорожного движения. Помните о том, что от ваших действий на автодороге зависит чья-то жизнь и в первую очередь ваша.
3: Спасибо, Дмитрий Сергеевич.
4: Спасибо вам.
3: В эфире была программа «Дорожный дозор». Оставайтесь с нами.
0: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама. Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП. В онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ипразанов ОВ «Украин» и 320-774-604-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: темноты.
1: Политическая реклама.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
8: Реклама.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи.

0: имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walkers. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 20. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони. 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони. 50-50-23.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабная транспортная реформа в Брянской области призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Ранее сообщалось, обновление автобусного парка в областном центре стартовало еще в 2017 году. За это время, благодаря поддержке правительства области, для города было приобретено порядка 280 новых единиц подвижного состава. Однако с момента первых поставок прошло уже почти 10 лет, и многие машины успели пройти сотни тысяч километров. Именно поэтому не прекращается обновление подвижного состава. В нынешнем году Брянск уже получил 19 новых автобусов большого класса. Областные власти рассчитывают приобрести еще 20 машин. Соответствующая заявка уже получила предварительное одобрение. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянщина продолжает участвовать в федеральной программе модернизации общественного транспорта. Согласно ее условиям, к 2030 году не менее 85% автобусов должны быть не старше 7 лет. 10 тысяч первоклассников сядут за парты в Брянской области 1 сентября. Однако внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования в регионе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения первых в настоящее время объединяет более 107 тысяч ребят. 26 тысяч школьников являются участниками юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, профилактика, занятость, участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами предстоящего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт дизеля. Речь идет о заморозке зарубежных продаж дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая нужды сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ, остается приоритетной задачей, подчеркнули в Минэнерго. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильна. После ограничения экспорта дополнительно объемы были перенаправлены на внутренние потребности, добавили в министерстве. Отмечу, запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу еще с 1 августа и продлится до 31 января будущего года. Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. Испытания перед поступлением в 10 класс допустимы только для программ с углубленным изучением отдельных предметов. Как заявили Минпросвещение, каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Вступительные испытания при поступлении в 10 класс допустимо проводить только при зачислении на образовательные программы с углубленным изучением отдельных предметов. При этом в Верховном суде указали, процедура не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Поскольку обязательным в России является не только общее образование, то есть 9 классов, но и среднее общее образование, включающее 10-11 классы. А в ситуациях, когда ученик окончил 9 класс и свободных мест нет, региональные органы власти обязаны найти его в другой доступной школе. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сейчас в Брянске около 22 градусов. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания споры и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
4: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
1: Политическая реклама.
5: Брянская область. История и развитие. Мы строим новые дома, дороги, расширяем производство и сельское хозяйство, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
6: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
1: Это была политическая реклама.
7: Реклама.
8: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-300-49-0.
9: Возрастное ограничение 0+. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Погрузиться в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра Кагма при свете свечей вы сможете уже 28 августа в концертном зале «Дружба». Кагма представит новую концертную программу «Симфония Imagine Dragons и Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей. Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. Также прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в Аквамонтаж. Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в Аквамонтаж. 33 31 65.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99%. На ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на Черную пятницу в Изумруд. Организатор акции Ипорозанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 14 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolut iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой!

синих глаз ее. Я готов пойти на все. Я не совсем в здравом уме. Я обезумел, не в скитаньях мой удел. У меня хватает дел. С кем-то другим путать меня не надо. Все несут какой-то бред, будто добрых мыслей нет. Правильно.

0: Литва Радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.

0: на Мако.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного

0: Толба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
2: Здравствуйте, все! Кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь»?

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Игорь Розанов» ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточнять у продавцов консультантов.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026. Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
4: Возрастное ограничение 0+.
5: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
8: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
9: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании в Брянской области обсудили правительство региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмал зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянщины является мощным сектором развития экономики. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял также первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства на Брянщине полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Жители Брянска выбрали 9 проектов, которые получат финансирование на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Одним из проектов станет дальнейшее обновление парка железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Территория здесь уже развивается поэтапно, и новая поддержка позволит продолжить ее благоустройство. Также большое количество голосов получил проект установки памятника святому благоверному князю Олегу Брянскому на пересечении проспекта Ленина и улицы Дуки. Кроме того, в городе продолжат работы по благоустройству парка имени Алексея Толстого и других общественных территорий. Реализация выбранных инициатив позволит сделать городские пространства более комфортными для жителей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, с начала нынешнего года в регионе благоустроено порядка 40 общественных пространств. Указ президента России Владимира Путина о введении временного управления на объектах критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности предприятий. Государство будет точечно входить в управление для решения конкретных задач в сфере безопасности. В правительстве подчеркнули, массового применения механизма не планируется. Решения будут приниматься выверенно и на самом высоком уровне. Отмечается, документ создает правовую основу для того, чтобы государство брало на себя защиту предприятий от террористических атак и их оперативного восстановления. Указывается, частные компании наряду с государственными являются важной частью экономики и социальной сферы, и от их стабильной работы зависит выпуск продукции, развитие городов и благополучие жителей. При этом собственники по-разному относятся к актуальным угрозам, и в ряде случаев безопасность объектов и сотрудников не является для них приоритетом. Верховный суд России запретил школам отказывать ученикам в приеме в 10 класс. Отмечается, право на получение среднего общего образования сохраняется за школьниками, а правила отбора в профильные классы не могут ограничивать эту гарантию. После окончания 9 класса выпускник имеет право продолжить обучение в школе, если получил аттестат об основном общем образовании. Однако на практике при поступлении в 10 класс родители иногда сталкиваются с отказами. Чаще всего они связаны не с самими оценками, а с организацией приема и правилами конкретной школы. Отказать в приеме ребенка в 10 класс могут только при отсутствии свободных мест, но даже в этом случае родителям следует обратиться к региональным властям, которые регулируют сферу образования. Отмечается, органы власти для продолжения обучения должны предоставить место ребенку в другой образовательной организации при наличии свободных мест. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 46 копеек. Курс единой европейской валюты – 98 рублей 52 копейки. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 16 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 10-11 градусной отметки. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: Всем привет, мы брянская группа «Мы с доброй надеждой». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качество. Системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одет.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
1: Возрастное ограничение 0+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: За полярным кругом.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник, семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-00-49-048.
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33-31-65. Звони в «Аквамонтаж». 33-31-65.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
12: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
13: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перед началом учебного года проведена конференция педагогического состава Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы уже с 1 сентября. Кроме того, состоится переход на государственную информационную систему «Моя школа». По словам главы региона, внедрение цифры упростит работу педагогов. Егор Ковальчук подчеркнул, для ведущих отраслей экономики и социальной сферы необходимы специалисты. Приоритетным механизмом подготовки кадров становится целевое обучение. Работают два общеобразовательных производственных кластера – клиническая медицина и сельское хозяйство. Кроме того, в Брянской области развивается сеть профильных классов, ориентированных на потребности рынка труда. Особенно растет интерес к естественно-научному, технологическому и агротехнологическому профилям. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Кремле заявили, размещение воинских контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшиеся мнения о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ ценит. Лично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. Власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт дизеля. Речь идет о заморозке зарубежных продаж дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая нужды сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ, остается приоритетной задачей, подчеркнули в Минэнерго. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильна. После ограничения экспорта дополнительно объемы были перенаправлены на внутренние потребности, добавили в министерстве. Отмечу, запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу еще с 1 августа и продлится до 31 января будущего года. Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Литва радио.
1: Политическая реклама.
2: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
3: Отец – предприниматель, депутат. Алексей Тимошков живет в нашем регионе и знает его изнутри. Брянская область достойна губернатора, который не прячется за красивыми словами. Он готов работать для каждого – для семей бойцов, для детей, для людей в приграничье. Это не предвыборное обещание. Это его жизнь. Алексей Тимошков. Справедливая Россия. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте 18, 19 и 20 сентября.
4: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
0: Реклама.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
7: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
8: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОВ «Украин» И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-00.
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с Айра легко, быстро, классно. Встречаемся в Айра. Твой успешный учебный год начинается здесь.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Собирай на стол, да дело с концом. Не пристало натощак горевать. Перепачканное злобой лицо запирай в сундук, да прячь под кровать. От похмелья веселья не жди. Ляг на лавку, помирать втихаря. Перепутанные нити дожди взбаламутили в душе лихаря. Пивот ведь никто не видел, вот и ведь никто не ведал.

Эй, хлопчик! Да ну заграйте! Да ну заграйте!

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекачивают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитие этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolut iPro, Москвич 3E, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой!

конечно, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что...

0: Два радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня. И по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции и Ибразанов ОВ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск». И получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 17. Ветер северный – до 8 метров в секунду. Атмосферное давление – около 748 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. Зеленый.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Музей, заводы и не только. Как прошло знакомство Егора Ковальчука с Дядьковским районом, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Какие звучали вопросы и какие приняты решения, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Цели, задачи и новинки. В Центре образования «Перспектива» прошло августовское совещание педагогических работников города Брянска. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
1: Техникумы, школы и колледжи. Как организовано питание в учебных заведениях Брянска, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
3: Парк Толстого в ожидании очередного благоустройства. Оно коснется участка перед летней эстрадой и будет связано с именем создателя Валентина Давыдовича Динабурского. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Брянский театр танца «Аплас» приступил к подготовке нового масштабного шоу. Прямо сейчас идут репетиции со знаменитым хореографом Джон де Шенгелия. Что это будет за шоу, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
5: Талантливых детей из Брянска и районов области пригласили на встречу с Егором Ковальчуком в библиотеку имени Добычина. Подробности в репортаже Натальи Будник.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама.
7: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРН П, 32-132-56-300-49-048.
8: Возрастное ограничение 0+.
9: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
0: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон брянский 58 19 66.
10: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
14: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании в Брянской области обсудили правительство региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмал зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянщины является мощным сектором развития экономики. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял также первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства на Брянщине полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. 10 тысяч первоклассников сядут за парты в Брянской области 1 сентября. Однако внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования в регионе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения «Первых» в настоящее время объединяет более 107 тысяч ребят. 26 тысяч школьников являются участниками юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, профилактика, занятость, участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами предстоящего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Жители Брянска выбрали 9 проектов, которые получат финансирование на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Одним из проектов станет дальнейшее обновление парка железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Территория здесь уже развивается поэтапно, и новая поддержка позволит продолжить ее благоустройство. Также большое количество голосов получил проект установки памятника святому благоверному князю Олегу Брянскому на пересечении проспекта Ленина и улицы Дуки. Кроме того, в городе продолжат работы по благоустройству парка имени Алексея Толстого и других общественных территорий. Реализация выбранных инициатив позволит сделать городские пространства более комфортными для жителей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, с начала нынешнего года в регионе благоустроено порядка 40 общественных пространств. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд». Уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ибаразанов ОВ». Украин И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.
7: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АЭС», ОГРНП 32-132-56-300-49-49.
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: Где встречается такое, что земля над головой?
10: Не знаю. Где?
9: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
10: Где?
9: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О».
11: А где в машине самое безопасное место?
10: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Музей, заводы и не только. Как прошло знакомство Егора Ковальчука с Дядьковским районом, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Какие звучали вопросы и какие приняты решения, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Цели, задачи и новинки. В Центре образования «Перспектива» прошло августовское совещание педагогических работников города Брянска. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Брянский театр танца «Аплас» приступил к подготовке нового масштабного шоу. Прямо сейчас идут репетиции со знаменитым хореографом Джон де Шенгелия. Что это будет за шоу, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: Парк Толстого в ожидании очередного благоустройства. Оно коснется участка перед летней эстрадой и будет связано с именем создателя Валентина Давыдовича Динабурского. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
5: Талантливых детей из Брянска и районов области пригласили на встречу с Егором Ковальчуком в библиотеку имени Добычина. Подробности в репортаже Натальи Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Нужна система отопления? Не трать время. Звони в «Аквамонтаж». Мы делаем качественные системы отопления доступными. 33 31 65. Звони в «Аквамонтаж». 33 31 65.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Музей, заводы и не только. Как прошло знакомство Егора Ковальчука с Дядьковским районом, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Какие звучали вопросы и какие приняты решения, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Цели, задачи и новинки. В Центре образования «Перспектива» прошло августовское совещание педагогических работников города Брянска. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Брянский театр танца «Аплас» приступил к подготовке нового масштабного шоу. Прямо сейчас идут репетиции со знаменитым хореографом Джон Дешенгелия. Что это будет за шоу, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: Парк Толстого в ожидании очередного благоустройства. Оно коснется участка перед летней эстрадой и будет связано с именем создателя Валентина Давыдовича Динабурского. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
5: Талантливых детей из Брянска и районов области пригласили на встречу с Егором Ковальчуком в библиотеку имени Добычина. Подробности в репортаже Натальи Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
9: В связи с открытием нового производство на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
11: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. Всех ценителей изобразительного искусства городской выставочный зал приглашает посетить персональную выставку «Брянщина моя». Уроженца нашего города, заслуженного художника Российской Федерации, члена Союза художников России, живописца Евгения Фетисова. Будут представлены работы последнего времени в различных жанрах, таких как портрет, пейзаж, натюрморт, а также натурные пленэрные этюды. Живопись художника широко известна брянскому зрителю и находит отклик у любителей живописи разных возрастов и профессионалов. Выставка будет проходить с 12 по 30 августа. Возрастное ограничение 0+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234. 459-60.
4: Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Ипоразанов» ОЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Музей, заводы и не только. Как прошло знакомство Егора Ковальчука с Дядьковским районом, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Какие звучали вопросы и какие приняты решения, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Цели, задачи и новинки. В Центре образования «Перспектива» прошло августовское совещание педагогических работников города Брянска. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Брянский театр танца «Аплас» приступил к подготовке нового масштабного шоу. Прямо сейчас идут репетиции со знаменитым хореографом Джон де Шенгелия. Что это будет за шоу, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: Парк Толстого в ожидании очередного благоустройства. Оно коснется участка перед летней эстрадой и будет связано с именем создателя Валентина Давыдовича Динабурского. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
5: Талантливых детей из Брянска и районов области пригласили на встречу с Егором Ковальчуком в библиотеку имени Добычина. Подробности в репортаже Натальи Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник – семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП «Зданович АС», ОГРНП 32-132-56-300-49-048.
1: Возрастное ограничение 0+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Перед началом учебного года проведена конференция педагогического состава Брянской области. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на 15% вырастут оклады педагогических работников за счет средств областного бюджета и увеличится базовая гарантируемая часть заработной платы уже с 1 сентября. Кроме того, состоится переход на государственную информационную систему «Моя школа». По словам главы региона, внедрение цифры упростит работу педагогов. Егор Ковальчук подчеркнул, для ведущих отраслей экономики и социальной сферы необходимы специалисты. Приоритетным механизмом подготовки кадров становится целевое обучение. Работают два общеобразовательных производственных кластера – клиническая медицина и сельское хозяйство. Кроме того, в Брянской области развивается сеть профильных классов, ориентированных на потребности рынка труда. Особенно растет интерес к естественно-научному, технологическому и агротехнологическому профилям. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. В Кремле заявили о размещении воинских

0: контингентов НАТО на Украине для России неприемлемо. Москва подчеркивает, страны коалиции желающих подтвердили планы направить военные силы на Украину после завершения конфликта, тем самым продолжая агрессивную воинственную линию Запада по отношению к России. Как ранее отмечал Владимир Путин, ложь европейских элит о мире и подготовке к агрессии лишь подтверждают устоявшееся мнение о деградации западной дипломатии. Запад долгие десятилетия врал о мире, а готовился к агрессии. Сейчас говорит об этом в открытую, а Украину и ее народ цинично используют для ослабления и раскола Российской Федерации. Верховный главнокомандующий подчеркнул, Россия должна принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Владимир Путин четко обозначил условия обсуждения завершения конфликта. На очередные обещания Запада в Москве поддаваться больше не будут. Мирные переговоры остаются отдельным от боевых действий российским армии треком. Власти рассматривают возможность продления запрета на экспорт дизеля. Речь идет о заморозке зарубежных продаж дизельного топлива для производителей с 1 сентября. Полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая нужды сельхозпроизводителей в период проведения сезонных полевых работ, остается приоритетной задачей, подчеркнули в Минэнерго. Возможность экспорта будет определяться с учетом складывающегося топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильна. После ограничения экспорта дополнительно объемы были перенаправлены на внутренние потребности, добавили в министерстве. Отмечу, запрет на экспорт отдельных видов топлива вступил в силу еще с 1 августа и продлится до 31 января будущего года. Под него попали бензин, дизель, судовое топливо и газойли. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания спор и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечка. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и персика. При сборе необходимо обращать внимание на внешний вид плодов. Раннее выявление фитопатогена увеличивает шансы агрария на оперативное и качественное решение данной проблемы. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 103.2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: поймут.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП 32-132-56-00-49-48.
5: Возрастное ограничение. 0+.
6: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Музей, заводы и не только. Как прошло знакомство Егора Ковальчука с Дядьковским районом, расскажу вам я, Кирилл Новиков.
2: Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук провел прием граждан. Какие звучали вопросы и какие приняты решения, расскажу я, Екатерина Зойдина.
3: Цели, задачи и новинки. В Центре образования «Перспектива» прошло августовское совещание педагогических работников города Брянска. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
4: Брянский театр танца «Аплас» приступил к подготовке нового масштабного шоу. Прямо сейчас идут репетиции со знаменитым хореографом Джон де Шенгелия. Что это будет за шоу, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: Парк Толстого в ожидании очередного благоустройства. Оно коснется участка перед летней эстрадой и будет связано с именем создателя Валентина Давыдовича Динабурского. А все подробности у меня, Светланы Дробковой.
5: Талантливых детей из Брянска и районов области пригласили на встречу с Егором Ковальчуком в библиотеку имени Добычина. Подробности в репортаже Натальи Будник.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: один час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитие этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой!

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 30 августа в 16:00 на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко пройдет масштабный городской праздник. Семейный фестиваль «Самая лучшая семья 2026». Вас и ваших детей ждет шоу-программа, анимация, интерактивы и мастер-классы, призы и угощения, розыгрыш подарков от партнеров фестиваля, а также конкурс за звание «Самая лучшая семья». Подай заявку на участие и забери главный приз – 100 тысяч рублей. 30 августа в 16:00. Билеты на Роскассе РФ. Организатор ИП Зданович АС, ОГРНП, 32-132-56-00-49-00.
5: Возрастное ограничение 0+.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Начало учебного года не за горами, но все так хотят продлить лето. ТРЦ «Аэропарк» за правильно организованные сборы в школу, сохраняющие хорошее настроение, дружбу в семье и продлевающие летние каникулы. Качественная и стильная школьная форма, одежда и обувь, рюкзаки и канцелярия. Все для школы в «Аэропарке». Собираться в школу с «Аэро» легко, быстро, классно. Встречаемся в «Аэро». Твой успешный учебный год начинается здесь.
3: Золото ближе, а бриллианты доступнее. «Черная пятница» в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения. И обмен старого золота по 9000 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Все на «Черную пятницу» в «Изумруд». Организатор акции «Иваразанов ОВ» Украин. И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок. 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Ход уборочной кампании в Брянской области обсудили правительство региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, уборка урожая ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, обмал зерна продолжается. По данным Минсельхоза, Брянская область в настоящее время занимает первое место в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Как ранее отмечал Егор Ковальчук, агропромышленный комплекс Брянщины является мощным сектором развития экономики. По итогам прошлого сезона брянский субъект федерации занял также первое место по урожайности зерновых культур, рапса и поваловому производству картофеля. Потребности продукции растениеводства и животноводства на Брянщине полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. 18, 19 и 20 сентября в Брянской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, для того, чтобы каждый человек, проживающий на территории Брянского субъекта Федерации, мог свободно осуществить свое волеизъявление, даже если у него отсутствует постоянная или временная регистрация, действует механизм «мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать по месту фактического нахождения, а не по прописке. Необходимо заранее подать заявление о включении в список избирателей по выбранному участку. Без него проголосовать вне места регистрации будет невозможно. Последний день приема заявлений 14 сентября. Позже этой даты заявления приниматься не будут. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, в исполнении поручения президента Владимира Путина всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. 10 тысяч первоклассников сядут за парты в Брянской области 1 сентября. Однако внешкольная занятость детей является важнейшим аспектом системы образования в регионе. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, региональное отделение движения «Первых» в настоящее время объединяет более 107 тысяч ребят. 26 тысяч школьников являются участниками юнармии. Егор Ковальчук выразил уверенность, чем больше детей и подростков будут заняты учебой, творчеством и спортом, а также общественными проектами, тем меньше на них будут распространяться деструктивные сообщества. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, профилактика, занятость, участие родителей в жизни детей являются важнейшими задачами предстоящего учебного года. По мнению Егора Ковальчука, это позволит совместными усилиями добиться успехов и обеспечить достойное будущее нашим детям. Жители Брянска выбрали 9 проектов, которые получат финансирование на благоустройство в рамках программы инициативного бюджетирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в наших муниципалитетах. Одним из проектов станет дальнейшее обновление парка железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Территория здесь уже развивается поэтапно, и новая поддержка позволит продолжить ее благоустройство. Также большое количество голосов получил проект установки памятника святому благоверному князю Олегу Брянскому на пересечении проспекта Ленина и улицы Дуки. Кроме того, в городе продолжат работы по благоустройству парка имени Алексея Толстого и других общественных территорий. Реализация выбранных инициатив позволит сделать городские пространства более комфортными для жителей. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, с начала нынешнего года в регионе благоустроено порядка 40 общественных пространств. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают плюс 21. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 1000 микологических исследований плодовых культур проведено специалистами Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных с начала нынешнего года. Большинство проб традиционно поступали в летние месяцы, когда сады особенно уязвимы перед грибковыми инфекциями. Сочетание тепла, осадков и росы создает идеальные условия для прорастания споры и стремительного распространения патогенов. Специалисты лаборатории советуют сельхозтоваропроизводителям и садоводам усилить контроль в период налива и созревания семечек. Яблони и груши, а также косточковых, вишни, сливы и перцы.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов» ОЭ «Украин» и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Золото ближе, а бриллианты доступнее. Черная пятница в ювелирных магазинах «Изумруд» уже сегодня и по 31 августа. Скидки до 99% на ювелирные украшения и обмен старого золота по 9000 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Все на черную пятницу в «Изумруд». Организатор акции «Иберзанов ОВ» УКРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В условиях сложной ситуации с топливом на заправочных станциях в нашей стране продажи машин с гибридными двигателями и электромобилей бьют показатели продаж. При этом, учитывая сравнительную доступность дизельного топлива, у российских водителей также повышается интерес еще и к автомобилям с дизельными моторами. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: В России продажи новых легковых автомобилей с гибридными и электрическими силовыми установками впервые превысили 12% от общего объема. И это, кстати сказать, максимальное значение за всю историю наблюдения за отечественным автомобильным рынком. В прошлом месяце регистрацию прошли 9224 подключаемые гибриды и 1500 электромобилей, что составило 9% рынка. Еще почти 3,5%, зеленых машин пришлось на классические гибриды, без возможности зарядки от розетки. Параллельно спрос вырос еще и на дизельные автомобили. Их доля по итогам июля, да и в целом в первой половине августа, достигла почти 1,5%, тогда как в первом полугодии лишь стремилась к этому показателю. Однако такой интерес, к сожалению, не подкреплен предложением, поскольку у официальных дилеров дизельные машины представлены преимущественно китайскими пикапами. Самыми востребованными стали Фотон Тунланд, Great Wall Power и Джак Т9. На альтернативных каналах в основном встречаются крупные премиальные кроссоверы. Прежде всего, это X5 и X7 от баварской компании, которая нас скинула. Рост спроса на дизель связан с текущим дисбалансом топлива на заправках. Дизтопливо доступно практически повсеместно. Эксперты сходятся во мнении, что устойчивый интерес россиян к электромобилям и гибридам – это уже свершившийся факт. Продажи таких машин росли давно, а нынешние перебои с бензином стали, что называется, дополнительным аргументом для тех, кто еще колебался. Часто покупатели гибридов сразу приобретают домашнюю зарядную станцию, например, для установки в загородном доме, и тогда владелец вообще не зависит от поиска топлива, поскольку современный гибрид с мощными батареями позволяет достаточно долго передвигаться вообще только на электричестве. Таким образом, гибриды постепенно уходят из низшего сегмента и перекочевывают в массовый. Ключевая причина роста – расширение выбора. Покупатели получают больше вариантов в разных ценовых категориях, от компактных до крупных кроссоверов, а также 5 и 7 местных моделей.
0: Автомобильные факты.
1: Основной прогноз для отечественного автомобильного рынка – это, конечно же, дальнейший рост доли гибридных автомобилей. Развитию этого направления будет способствовать еще и наращиванию локальной сборки, поскольку чем больше моделей, выпущенных в России, появится в продаже, тем, шире ассортимент их и доступнее цены для потребителей. Рассчитывать на скорое вытеснение традиционных бензиновых и дизельных автомобилей моделями на других видах энергии в обозримом будущем, конечно, пока не приходится. По итогам июля в стране было реализовано более 3500 подержанных электромобилей. Это почти в 3 раза больше, на 188%, чем за аналогичный период прошлого года, и в 2 раза превышает июньский показатель. Лидерами вторичного рынка среди электрокаров стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Tesla Model 3 и Model Y, Evolute iPro, Москвич 3e, а также Volkswagen ID.4. Спрос на заряжаемые гибриды на вторичке также вырос, однако скромнее, всего лишь около 38% по итогам июля и на 43% в общем за 7 месяцев нынешнего года. Сдерживающим фактором в данном случае остается небольшое число таких машин в общем парке страны. К тому же большинство из них сравнительно новые, и владельцы вообще не спешат с их продажей или перепродажей. Вот такие тренды и такие тенденции формирует непростая топливная ситуация в нашей стране. Что будет дальше, разумеется, покажут километры дорог. Обо всем вам в свое время я это расскажу. Удачи!
0: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 11. Ветер северный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление около 700.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: Всем привет! Мы брянская группа Stony Bakes. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

перед ним расступились кусты. Девица стоит неземной красоты. Он бросил котомку и кинулся прочь. Девица зовет, предлагает помочь.

узнал, ведь дома он очень давно не бывал и сгинул в лесах под зловонный.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром около плюс 14. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

87 и 9 FM. Твое радио твоего города. Три-два радио. Брянские 2 часа ночи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 749 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.